0: следы, вот и скажи сердце.
1: Я это туман, ну. Где туман, ну. Где туман, ну. Где туман, ну.